Ири пример, Хатман Жук и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін жауын 13 градус жылы болып тұр. Кешке де дәл солай жауын жалғасады. Шымкентте 21 градус нөлден жоғары жаңбыр. Кешкісін плюс 19 градус. Ал Ақтөбеде плюс 22, күн ала бұлтты. Ал кешкі уақытта 19 градус нөлден жоғары болады екен. Алда афиш айдары, әртестер дайындаған мәдени жаңалықтарды біле отырыңыз. Ал одан кейін маңызды бір ақпаратпен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
6: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты, новая глава. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на Центральном стадионе Алматы. В Государственном академическом театре кукол вас ждут яркие встречи с любимыми героями и волшебными историями для всей семьи. 23 мая в 12 и 14 часов любимая сказка «Кот в сапогах» на казахском и русском языках. Также 23 мая в 16 часов на казахском языке состоится спектакль для взрослых «Ромео и Джульетта». А 31 марта в 12 и 14 часов приглашаем зрителей в удивительный мир восточной сказки «Волшебная лампа Аладдина» на русском и казахском. Языках. Level Up Фестиваль. Пятый юбилейный опен-эйр в Алматы. 13 июня на трамплинах Сункар выступят Ирина Кайратовна, Люка Верас, Пакр, Келана РФ, Джуниор, Нио и Тенда и еще один засекреченный хедлайнер. Музыка, интерактивы, подарки и тысячи людей в одном месте. Дресс-код белый. Игры будущего 26 – это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В фиджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2, Dota 2, новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Билеты можно купить на Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM.
6: Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
8: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
9: Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін жауын жауып тұр, 13 градус жылы, кешке де дәл солай, жауын жалғасады. Шымкентте 21 градус нөлден жоғары, жаңбыр, кешкісін плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде плюс 22, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 19 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
1: Аспан ФМДе, Триангалдан, Жол Дерега.
7: Шинадағы дұрыс қысым жанармай үнемдеуге де әсер етеді. Ал үнем тек қаржы емес, қауіпсіздікте. Триангл еске салады. Сенімділік жүйеден басталады.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Sergeli Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.